0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: скучаю.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
3: Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, не коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. В шаге от мысли к реальности.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: целей, и я отомщу за каждую из них.
1: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
2: А он просто диджей на радио.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.
3: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

А что было пьесы, тогда мы не встретились. Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа чем занимаешься, как универ. Что было пьесы, тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке. Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было пьесы, тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины. Что было пьесы, потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили. Что было пьесы, остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно. Ты, наверное, бы сейчас не страдала.

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Костромским экскурсоводам окажут финансовую поддержку. В Госдуме предложили не отказывать абитуриентам из-за опечаток в аттестате. В России представили мультсериал на основе исторических источников и искусственного интеллекта. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Областные депутаты внесли изменения в закон о развитии туризма, пишет Кострома Тудей. Он уточняет понятие «субъекты туристской индустрии Костромской области». Теперь к таким субъектам будут относиться не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и физические лица, которые оказывают туристические услуги. В основном это самозанятые, лицензированные экскурсоводы. Они могут рассчитывать на государственную поддержку, в том числе финансовую. В качестве поддержки в законе называют субсидии, льготы по уплате налогов, а также участие в государственных программах Костромской области, направленных на поддержку субъектов туристской индустрии. Депутаты Госдумы предложили не отказывать абитуриентам в вузах из-за опечаток в аттестате, если факт получения среднего общего образования может быть подтвержден официально, пишут РИА Новости. Инициатива предусматривается, что абитуриент будет вправе подать заявление и участвовать в конкурсе при представлении имеющегося аттестата, сведения о подаче заявления на исправление ошибки, а также справки образовательной организации. По мнению авторов, реализация инициативы позволит защитить права добросовестных абитуриентов, снизить риск пропуска сроков приемной кампании по независящим от них причинам, а также уменьшить число спорных ситуаций между поступающими школами и приемными комиссиями. В Государственном историческом музее состоялась презентация масштабного анимационного проекта «Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова», в котором историческая реконструкция соединяется с возможностями искусственного интеллекта и традициями классического художественного повествования, пишут РИА Новости. В основе 17-серийного мультфильма «Культурное и историческое наследие 19 века». Книга историка и издателя Николая Полевого, история князя Италийского, графа Суворова, генералиссимуса российских войск, а также более 100 рисунков художников-графиков 19 века из этой книги. Кроме того, в новом проекте звучит музыка русского барокко и оригинальные композиции, созданные специально для проекта. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 8 июня, понедельник. Надеюсь, что все провели выходные распрекрасно, но все равно предлагаем вам дальше праздновать, потому что дни отмечаются удивительные. Например, День социального работника. Люди нужные, люди важные. Международный день домохозяйки и домохозяина. Ну, наконец-то он пришел, да, для тех людей, которые отмечают корпоратив в гордом одиночестве, потому что вся компания — это он сам, домохозяин. Ну и день рождения пылесоса. Каждому домохозяину по пылесосу. Вот это тост, я считаю.
1: 8 июня 1869 года житель Чикаго Айвс МакГафни запатентовал первый в мире пылесос под названием Whirlwind, в переводе с английского «вихрь». Механизм, засасывающий пыль, приводился в действие специальной ручкой, которую нужно было постоянно нажимать. Устройство было легким и компактным. Единственная его проблема оставалась то, что толкать пылесос и зажимать ручку одновременно было, ну, совсем непросто. Модель просуществовала, соответственно, недолго. А история современного пылесоса началась в театре в 1901 году. Британский инженер Бут увидел машину для чистки ковров в мюзик-холле. Только там пыль не всасывалась, а сдувалась с ковра и собиралась в большой мешок. Когда Бут отметил это неудобство, ему заявили в ответ, что всасывать пыль, к тому же через фильтр, просто невозможно. Но инженер сразу принял вызов и создал чудо-пылесос. Перемещать это изобретение приходилось с помощью лошадей. О. А напоминало оно скорее пожарный экипаж. Реально такая огромная махина там красного цвета. Услуга по очистке ковров равнялась годовой зарплате тогдашней британской горничной. Длинные шланги через окна продевали в комнату, заводили двигатель, ну и все, ваши ковры чисты. Услугам Бута...
0: И вся квартира чиста. Засасывало все, и кошку,
1: полностью,
0: и детей.
1: Да, конечно. К услугам Бута прибегала британское адмиралтейство, казначейство и даже сама королева Виктория. Более того, в Лондоне стало модным приглашать гостей, чтобы наблюдать за чисткой.
0: Слушай, ну это было что-то такое новое, невероятное. И, конечно, люди смотрели, как это все происходит.
1: Причем самое интересное, что глазили не только там какие-то уличные мальчишки и там всякие ремесленники и пролетариат, но и, так сказать, знати, аристократы тоже.
0: Слушай,
1: там...
0: ну аборигены до сих пор смотрят на небо, видят самолет и думают, что это дракон пролетает. Поэтому тут, в общем-то...
1: А, ты намекаешь на карго культа у пупасов? Да, действительно, в 50-е годы прошлого века американцы начали помогать жителям Папуа-Новой Гвинеи. У них там был какой-то неурожай с ананасами, там, с кокосами. Вот, и начали гигантских грузовых самолетов сбрасывать грузы с едой, с одеждой, водой, там, ну и так далее. А потом, вроде, ситуация у них там экологически исправилась, и летать эти самолеты перестали. Но аборигены не перестали верить, что они все-таки когда-нибудь прилетят. И стали строить из и палок точные копии Боингов и просто молились им. Это называется карго-культ. Карго — это груз.
0: Ну, ты представляешь, вот так вот от пылесоса перейти к папуасам? Это только мы с тобой можем.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Реклама.
1: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
2: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
3: Имеются противопоказания.
4: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132, код города 4942.
5: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
6: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. Вторая Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
7: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
8: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы, УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок расположен в регионе Амазонки и окружен реками и густыми тропическими лесами. Самое удивительное, до Икитоса можно добраться только на самолете или лодке. С населением около 400 тысяч человек он считается крупнейшим городом в мире, не подключенным к дорожной сети. Но в городе есть и что посмотреть. Среди достопримечательностей район Белен известный как Перуанская Венеция из-за домов, построенных на сваях. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, понедельник, мы, как обычно, спрашиваем, как выходные прошли, куда ходили, кого видели, чем вообще занимались. Многие, естественно, были на своих дачах, погода хорошая, по крайней мере, в Санкт-Петербурге. Прям такая приятная, и не холодно, и не жарко, и не душно, и без дождя, и, в общем-то, великолепная погода. Правда, говорят, немножечко просядет она на этой неделе. Ну что ж, посмотрим. В конце-то концов, мы привыкли, что обещают дожди, ливни и даже грозы. А потом бах, и ничего нет. Светит солнце, ветер сменился, и вот мы уже снова все валяемся на пляжу.
1: Да, помогает нам, естественно, знаменитая философия стоицизма. Привет Марку Аврелию. Я, кстати, не имею дачи, но сейчас поселился в настолько зеленом районе, у меня все окна выходят на какой-то, знаешь, это какой-то парк или сад, или что-то невероятное. То есть все дома, а они высокие достаточно, это Московский район, Площадь Победы, все утопают в зелени. Но я посмотрел по карте, думаю, что ж такое, это какая-то, что за грин-аномалия. Так у меня в двух шагах Пулковский парк.
0: Ну, конечно, и Пулковские высоты, и там же...
1: А дальше уже, да-да, а вечером, знаешь, как красиво? Если не зажигать свет на кухне, то ты видишь помигивающие вот эти вот самолеты, причем довольно крупные, которые либо заходят на посадку в Пулково, либо оттуда вылетают.
0: Я не понимаю, ты сейчас хвастаешься своим местоположением?
1: Я наслаждаюсь. Я просто делюсь наслаждением.
0: Ты знаешь, вот ты на самолеты смотрела, у меня вчера воздушные шары опять летали. Но у меня периодически...
1: У тебя вокруг усадьбы летают же, да?
0: Усадьбы, да. Летают воздушные шары, и мы под их неспешный рокот, они там где-то шумят, там... Ну, нагнетают вот этот вот воздух горячий. Ставили бассейн, подумали, ну а что? Да, эта неделя вроде не такая уж и жаркая, хотя вот завтра 24 градуса обещают в северной столице. Так вот, не такая может быть и жаркая, и даже там дожди пойдут, но когда жара жахнет, знаешь, уже там поздно будет ставить его, конечно, наполнять, а там, извините, 9 тонн воды, их поди-ка пока наполни, так, а уже и жара закончится. Так,
1: Владимир Владимирович Даль в своем словаре же писал, что дальновидность — это способность умного, подчеркиваю, умного человека предвидеть жару.
0: Да, но правда у нас в Петербурге, как в том анекдоте, а ты, как у вас там лето-то было? Да, было, но я в этот день работал, поэтому собственно, друзья, итак, давайте, чем вы занимались, что вы делали? У нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня», и у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». Там можно, кстати, оставлять свои голосовые сообщения. Еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит 2 билета на большой летний концерт группы «Братья Гримм», который состоится в Петербурге 19 июня в клубе «Джаггер».
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, скучные и однообразные занятия вас не особенно бодрят. Зато не исключено начало романтических отношений.
2: Овны, мужчины, устоять перед вашим обаянием невозможно. Обязательно воспользуйтесь им и наслаждайтесь результатами.
1: Тельцы, женщины, поступки, совершенные под влиянием эмоций, не приведут ни к чему, кроме лишних проблем.
2: Тельцы, мужчины, сегодня подипломатичнее. Острые ситуации спровоцируют непонимание с обеих сторон.
1: Близнецы, женщины, вам не трудно найти общий язык даже с тем, кто обычно ни с кем не ладит.
2: Близнецы, мужчины, не беспокойтесь и не тратьте время на отвлеченные фантазии. Идите проторенной тропой.
1: Раки, женщины, на многие вещи удается взглянуть по-новому. И это оказывается безумно полезным.
2: Раки, мужчины, удачные импровизации и невероятные совпадения ждут вас сегодня на каждом шагу.
1: Львы, женщины, день благоприятен для начала новых дел. Творческий подход обеспечит успех в любых сферах деятельности.
2: Львы, мужчины, вам хочется уединиться и подумать, проанализировать события последних дней. Ну, так и сделайте.
1: Девы, женщины, вы добьетесь успехов, если проявите целеустремленность и настойчивость.
2: Девы, мужчины, велико желание защитить свои позиции. Не вздумайте медлить и отступать.
1: Весы, женщины, сегодня перед вами дилемма. Упорство и настойчивость против лени и согласия. Выбирайте.
2: Весы, мужчины, будьте внимательны, чтобы не упустить ничего важного и нужного.
1: Скорпионы, женщины, сосредоточиться на работе мешают некоторые гиперактивные коллеги, но вы убедительны как никогда.
2: Скорпионы, мужчины, повлиять на ситуацию можно, но с умом. Тратить эмоции не стоит, ситуацию спасет сдержанность и взвешенный подход.
1: Стрельцы, женщины, самостоятельность – это ваш успех. Вовремя заметить чужие ошибки повезет самым наблюдательным.
2: Стрельцы, мужчины, ваша уверенность столь же обоснована, как и результаты вашей деятельности.
1: Козероги, женщины, многое зависит от вашего настроя и подхода к решению проблем. Рискните, вам понравится.
2: Козероги, мужчины, небольшое усилие с вашей стороны принесет желаемый результат. Постарайтесь, и удача найдет вас сама.
1: Водолеи, женщины, вы меняете планы на ходу и приноравливаетесь к новым обстоятельствам. Это освежает и предоставляет сразу несколько вариантов развития событий.
2: Водолеи, мужчины, у вас обнаруживается масса талантов, и все они оказываются востребованными и признанными.
1: Рыбы, женщины, сегодня ваш девиз – творить и созидать в свое удовольствие.
2: Рыбы, мужчины, возможны новые знакомства, поэтому будьте предельно внимательны и максимально разборчивы.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен – Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Солнышко в руках.
3: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня понедельник, как обычно, на старте новой недели. А у нас короткая, и, наверное, у вас тоже, если у вас пятидневка. Ну, в связи с праздником, естественно. Угу. Да, вы вспоминаете о проведенных выходных, где бывали, что повидали, с кем потусили. Карина Землеройка отметилась в группе радио «Ваня ВКонтакте». Доброе утро. А обычные выходные дни человека, который живет в деревне. Вывести лошадь в поле, выпустить курочек, скосить траву и другие удовольствия.
1: Кошением, покосом травы мы тоже, кстати, в эти выходные занимались. А она же первую половину лета прет, как на дрожжах.
0: Она сочная,
1: ты вот знаешь, только ее скосил, на следующий утро просыпаешься, а там такие последние из магикан головы подняли и такими тычинами торчат. Ну вот, которые не скосились по какой-то причине травины. Особенно, конечно, этим грешат одуванчики. Прям мощные, жирные, сочные.
0: Я представил себе, что в Ленинградской области на отдельном таком приусадебном участке прячутся индейцы в траве.
1: Ксения Яковлева. Выходные были солнечные, насыщенные. В гостях были у подруги, загорали, купались. Ну как, дети в маленьком бассейне, но можно смело сказать, что сезон открыт. А сегодня рабочее утро и завтрак на скорую руку, и вперед, и с песней, и с любимым радио, и фотографии, и бассейна, и классного завтрака. У меня, кстати, сегодня такой же был. Прилагаются. Как вкусно.
0: А Аня Будоскакон, доброе утро, батарейчики. Я с 5 утра на зарядке. Это Кемерово у нас.
1: Ну,
0: что ты, наша любимая кутюрье, конечно, сибирская кутюрье. Я ловила солнце и поймала, и посадила за решетку, чтобы не жарило у нас до 35 градусов. И здесь в ВКонтакте две фотографии, одна из которых, ну, собственно, иллюстрирует
1: солнце за решеткой.
0: Кстати, очень так художественно вышло. Прям.
1: А еще у нас здесь есть видео от Сергея Хапуженкова, который в субботу, хвастается, купил новый лодочный мотор. Вчера обкатывал в бочке. Ну, не то чтобы он на лодке в бочке плавал, а просто мотор прицепил и смотрел, как он работает. Жду открытия сезона, аж чешуся весь, пишет нам Сережа. Привет, Жуковке, Брянская область. И вам тоже огромный и большой вот такенный привет.
0: Виктория Ветрова из нашего канала в Максе, он так и называется, радио Ваня. Привет из Петербурга. Мы в субботу отмечали 30-летие окончания своей любимой альма-матер, медицинской академии имени Мечникова. Нас собралось 95 человек, эмоции зашкаливают, веселились до упаду.
1: 30 лет назад, ты представляешь? Ребят, ну вы вообще...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
4: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
5: Без возрастных ограничений.
6: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Ищите мебель. Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
8: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
10: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» ИП Пивоваров. Под Костромой отметят день рождения Пушкина. В российских вузах внедрили новую систему высшего образования. В России назвали имена возможных наставников перезапуска «Фабрики звезд». Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В поселке Василево Костромского района состоится пушкинский праздник, посвященный 227-й годовщине со дня рождения великого поэта, пишет Департамент культуры города. Для гостей подготовлена насыщенная программа. В театральном шатре пройдет творческая встреча с заслуженным артистом Костромской области Александром Кирпичевым. Вместе с тем на сцене выступит цыганский коллектив. И кроме того, юных посетителей ждет игра по станциям «Сказочное лукоморье», а также кукольное представление по щучьему велению от Костромского театра кукол. Также для всех желающих будет организован бесплатный чайный стол. Кроме того, на празднике будет работать интерактивный мастер-класс «Пиши как Пушкин», где каждый желающий сможет освоить искусство письма гусиным пером или чернилами. Более 30 российских вузов, которые не входят в пилотный проект реформы высшего образования, внедряют нововведения в учебный процесс, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Его слова приводит «Коммерсант». Новая система подразумевает введение уровней базового высшего и специализированного высшего образования вместо бакалавриата и магистратуры. Участниками эксперимента стали Московский педагогический вуз, Балтийский федеральный университет, Томский госуниверситет, Петербургский горный университет и МАИ. Также отмечу, в январе президент Владимир Путин продлил проект до 2030 года. Продюсер Евгений Бабичев раскрыл газете «РУ», что новыми наставниками в перезапуске «Фабрики звезд» могут стать Игорь Матвиенко и Антон Беляев. Константин Эрст подтвердил возвращение «Фабрики звезд» на Первый канал и анонсировал, что один из продюсеров будет из старых сезонов, а второй – представитель новой школы, появившейся в последние 10 лет. Бабичев считает, что представители телеканала не станут выбирать посторонних музыкантов и сделают ставку на своих выпускниках. По его мнению, это вполне может быть Антон Беляев, прошедший через «Голос» и даже занимавший кресло члена жюри. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
1: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина. 41, телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
0: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.

0: ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимые консультации со специалистом.
1: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44». Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-010-153.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок расположен в регионе Амазонки и окружен реками и густыми тропическими лесами. Самое удивительное, до Икитоса можно добраться только на самолете или лодке. С населением около 400 тысяч человек он считается крупнейшим городом в мире, не подключенным к дорожной сети. Но в городе есть и что посмотреть. Среди достопримечательностей и район Белен известный как перуанская Венеция из-за домов, построенных на сваях. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Сегодня понедельник, как обычно, на старте новой, в данном случае, короткой недели. Вы рассказываете о проведенных выходных. Анастасия Викторовна Гончарова, так именует себя, это леди в Максе. Канал называется «Радио Ваня», все просто. Привет из солнечного Питера. Выходные провели в Выборге. Нагулялись, насладились красотой старинного шведского города. Еще 4 рабочих дня и отпуск до конца августа. Ну, мы предположили, что...
1: Наверное, преподаватель.
0: И педагог.
1: Хочется предупредить всех слушателей, что на следующей неделе нас не будет. Мы будем на недельку тоже в отпуске.
0: Да,
1: вы
0: да.
1: Уж, пожалуйста, не скучайте. Нам нужно немножечко перезагрузиться. А пока продолжаем читать ваши сообщения. В телеграм-канале Радио Ваня FM пришло письмо от конфетки Поли.
0: Ой.
1: Доброе утро, Радио Ваня. А мы все выходные провели, украшая дом, к нашей свадьбе у будущего тестя. Сделали доброе дело. Приютили котенка, который бегал по улице и жалобно мяукал. А привет я хочу передать нашему маленькому, но такому родному городу Новая Ляля и своим любимым коллегам. Всех люблю и обнимаю. Я просто, когда вижу от конфетки Поли привет в Новую Лялю, мне просто на душе становится, знаете, вот... я даже не знаю...
0: Эскимо на санцепёке.
1: Да!
0: Татьяна в Максе. Мурманск вас приветствует. Мы всей семьей участвовали в 5-й всероссийской массовой велосипедной...
1: Гонке. Да,
0: гонки,
1: ну,
0: да.
1: Судя по тому, что Татьяна нам пишет, она все-таки доехала.
0: Она доехала.
1: До конечной
0: смотри,
1: точки
0: она...
1: и, может быть, даже получила какой-нибудь приз.
0: Как минимум, она, знаешь, как академик Амосов, да, знаменитый наш хирург, который долгожитель, да, как он говорил, что здоровье надо подкопить. Потому что оно тратится в, ну, моменты болезни, каких-то чрезвычайных ситуаций, там, стрессовых ситуаций. Поэтому здоровье надо подкопить. И вот Татьяна подкопила.
1: А я вот слышала, что уже ученые изобрели какой-то препарат, который обращает старение вспять. Там что-то там, длина теломеров увеличивается. И, в общем, вчера очень подробно он рассказывал, как это все происходит. Так что не ровен час мы с вами...
0: Причем детским голосом уже говорил.
1: Все такая, еще угу-гу.
0: Бенджамина Баттона, да?
1: Ну и еще одно сообщение. Каждый день слушаем ваше радио на работе. Передайте, пожалуйста, привет девчонкам из прачки от Изабеллы и Полины. Кто написал, непонятно, друзья, если вы в телеграм-канале оставляете сообщение, вы уж представляетесь, пожалуйста. Ну вот хотя бы как это сделала конфетка Поля, я не могу прям.
0: Из Новой Ляли.
2: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как прошли ваши выходные. В нашем канале в Максе Радио Ваня отметилась Наталья. Я тут как заправский десантник высадила целый отряд. Помидоры, перцы, огурцы. Ну, цветочки для красоты понатыкала. Руки в земле, спина деревянная, но душа поет. В общем, когда уже с ног валилась, сериальчик включила. Это моя законная награда за огородные подвиги. Ну, а еще на горизонте маячат мои любимые внучата. Игорек, Никитка и принцесса Алиночка. Скоро приедут. И вот тогда, друзья мои, я орфографию автора сохраняю, не побатонишься.
1: Надо... Возьмем на заметку, ребята, батонить, это значит лениться.
0: Надо будет и блинчики пожарить, и пончики, и салатики настрогать. В общем, жду их с нетерпением и заранее тренирую спину у плиты.
1: Елена, обожаю слушать радио Ваня, муж подсадил. Егор, световик, выхвати в зале Егора. Егор, значит, если ты меня сейчас слышишь, знай, я очень сильно тебя люблю уже 16 лет подряд.
0: Это Елена пишет. Это Елена, не то, чтобы да, там Алексей у нас с ума сошел.
1: Смеете, что ли? Это я просто эмоционально зачитываю сообщение от Леночки. А мое утро, как всегда, активное. Нужно сделать кучу всяких разных дел, потому что, ну, от природы я не люблю сидеть
0: Прикинь,
1: на месте.
0: Прикинь, а я от природы люблю.
1: А я люблю лежать на месте, кстати, и не переворачиваться даже. Елена продолжает. Даже если дел нет, я их найду.
0: Вот ведь неугомонная.
1: Впереди короткая рабочая неделя и выходные, которые мы проведем в деревне у дедушки. Всем отличного настроения, разумеется. Место в деревне тоже, ну там,
0: да,
1: с утра
0: тоже
1: до вечера.
0: В деревне проведу, да, конец этой недели и всю следующую. Приеду загорелая, накупавшаяся. Я надеюсь, если тепло будет.
1: Да, я надеюсь, так.

0: Начинал с рок-н-роллов.
1: И вот, если хотите, очень атмосферное, кстати, звучание. Так, а дальше, значит, Даниил получил новенький Sleep Mat с одной из самых легендарных групп всех времен, Depeche Mode. Sleep Mat — это мат, который кладется под пластинку, чтобы она не царапалась. И, пожалуйста, фотография этого трофея тоже прилагается.
2: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
3: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
5: Реклама. Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Алло! Ты любишь на радио.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области объявили кастинг заброшенных деревень. Исследование показало, какое образование выбирают школьники. Россиянам рассказали, куда поехать в отпуск, чтобы сбежать от жары. Всем привет, радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Совсем скоро в Костромской области начнутся съемки художественного фильма для широкого кинопроката, пишут СМИ-44. Кинокомпания «Костромофильм» начала подготовку к проекту, объявив поиск ключевой локации. Создателям картины требуется полностью заброшенная деревня, которая сможет передать атмосферу тайны и потусторонности. Желательно, чтобы рядом протекала река, а сама деревня располагалась на возвышенной. Расстояние от Костромы до предлагаемого места не должно превышать 120 километров. Всех, кто знает подходящие заброшенные деревни в Костромской области, просят присылать предложения в личное сообщение официального паблика «Костромофильм». Создатели фильма готовы рассмотреть любые варианты, которые помогут создать на экране ту самую мистическую сказочную атмосферу. Более 60% школьников выбирают технические направления обучения, примерно 15% ориентируются на гуманитарные специальности и только 5% на естественные науки, пишут РИА Новости. Так, например, больше половины опрошенных после 9 класса планируют продолжить обучение в старшей школе, а почти 40% решили получить среднее профессиональное образование. Страх ошибиться с профессией испытывают те же 40% опрошенных, тогда как страх не поступить туда, куда хотел, только четверть. Среди определяющих факторов школьники чаще всего называют возможность получить опыт работы во время учебы, стоимость обучения, востребованность профессии после выпуска, а также местоположение и атмосферу в учебном заведении. Чтобы летом сбежать от жары, для отпуска можно рассмотреть регионы Русского Севера, Китай, Черногорию и некоторые другие направления, пишет газета.ру. По словам экспертов, во внутреннем туризме в жаркую погоду повышенным спросом пользуются Мурманская и Архангельская области, а также Республика Карелия. Летом там устанавливается комфортная температура в районе от плюс 18 до 22 градусов. Среди других прохладных регионов эксперты выделяют Якутию, так как дневная температура летом там в среднем плюс 20 градусов. Стоимость 7-дневного тура в среднем обойдется в 150 тысяч рублей. Из зарубежных направлений, отмечают эксперты, можно рассмотреть северные и горные регионы Китая, с которыми у России с прошлого года действует безвизовый режим. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 8 июня, понедельник. Надеюсь, что все провели выходные распрекрасно, но все равно предлагаем вам дальше праздновать, потому что дни отмечаются удивительные. Например, День социального работника. Люди нужные, люди важные. Международный день домохозяйки и домохозяина. Ну, наконец-то он пришел, да, для тех людей, которые отмечают корпоратив в гордом одиночестве, потому что вся компания — это он сам, домохозяин. Ну и день рождения пылесоса. Каждому домохозяину по пылесосу. Вот это тост, я считаю.
1: 8 июня 1869 года житель Чикаго Айвс МакГафни запатентовал первый в мире пылесос под названием Whirlwind, в переводе с английского «вихрь». Механизм, засасывающий пыль, приводился в действие специальной ручкой, которую нужно было постоянно нажимать. Устройство было легким и компактным. Единственная его проблема оставалась то, что толкать пылесос и зажимать ручку одновременно было, ну, совсем непросто. Модель просуществовала, соответственно, недолго. А история современного пылесоса началась в театре в 1901 году. Британский инженер Бут увидел машину для чистки ковров в мюзик-холле. Только там пыль не всасывалась, а сдувалась с ковра и собиралась в большой мешок. Когда Бут отметил это неудобство, ему заявили в ответ, что всасывать пыль, к тому же через фильтр, просто невозможно. Но инженер сразу принял вызов и создал чудо-пылесос. Перемещать это изобретение приходилось с помощью лошадей. А напоминало оно скорее пожарный экипаж. Реально такая огромная махина там красного цвета. Услуга по очистке ковров равнялась годовой зарплате тогдашней британской горничной. Длинные шланги через окна продевали в комнату, заводили двигатель, ну и все, ваши ковры чисты. Услугам Бута...
0: И вся квартира чиста.
1: Да,
0: засасывало все, и кошку,
1: полностью,
0: и детей.
1: И, да, конечно. К услугам Бута прибегало британское адмиралтейство, казначейство и даже сама королева Виктория. Более того, в Лондоне стало модным приглашать гостей, чтобы наблюдать за чисткой.
0: Слушай, ну это было что-то такое новое, невероятное. И, конечно, люди смотрели, как это все
1: причем
0: происходит.
1: Самое интересное, что глазили не только там какие-то уличные мальчишки и там всякие ремесленники и пролетариат, но и, так сказать, знати, аристократы тоже.
0: Слушай,
1: там.
0: Но аборигены до сих пор смотрят на небо, видят самолет и думают, что это дракон пролетает. Поэтому тут, в общем-то...
1: А, ты намекаешь на карго-культу у папуасов? Да, действительно, в 50-е годы прошлого века американцы начали помогать жителям Папуа-Новой Гвинеи. У них там был какой-то неурожай с ананасами, там, с кокосами. Вот, и начали гигантских грузовых самолетов сбрасывать грузы с едой, с одеждой, водой, там, ну и так далее. А потом, вроде, ситуация у них там экологически исправилась, и летать эти самолеты перестали. Но аборигены не перестали верить, что они все-таки когда-нибудь прилетят. И стали строить из и палок точные копии боингов и просто молились им. Это называется карго-культ. Карго — это груз.
0: Ну, ты представляешь, вот так вот от пылесоса перейти к папуасам? Это только мы с тобой можем.
2: Что это было? Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.
3: Звук поставим.

0: радость моя.
1: Реклама.
2: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок расположен в регионе Амазонки и окружен реками и густыми тропическими лесами. Самое удивительное, до Икитоса можно добраться только на самолете или лодке. С населением около 400 тысяч человек он считается крупнейшим городом в мире, не подключенным к дорожной сети. Но в городе есть и что посмотреть. Среди достопримечательностей и район Белен известный как перуанская Венеция из-за домов, построенных на сваях. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, хлор и сера. Хлорисела. Мы приглашаем вас в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке, как вы поняли, мы загадали химический элемент.
3: А картинку-подсказку хочется съесть. Да. Картинка размещена в нашей группе на стене, и под ней пишите свои варианты ответов. Так вот, на картинке колбаски. Колбаски, поджаренные на гриле. А тут же соленый огурчик, горчичка, крендели, брецели с кунжутом и солью. И
2: маринованный лучок.
3: И еще розмаринчик. И я понимаю так, что где-то на заднем плане, или, может быть, на переднем,
2: что-то
3: или,
2: пенится,
3: может быть,
2: что-то пенится,
3: возможно, да, вполне в кружке, себе, да, да. Глядя на все это великолепие, главное не захлебнуться слюной. Потому что я вот, например, была в подобном заведении, там еще подавали такие вот белые колбаски.
2: Мюнхенские, да-да-да.
3: Вот, потом там подавали не такие крендели-брецели, а прям огромные такие, прям здоровенные.
2: Здоровенные, там даже обеими руками надо
3: держаться за него, чтобы...
2: Как руль.
3: Чтобы не упасть.
2: Да-да-да. А я помню, в Мюнхене заходил, значит, там такой низок какой-то, да, погребок, и написано 1363 год. С этого года существует заведение, да, захожу, а там реально гигантская пивная на 1000 мест, и все занято практически, то есть мы там с друзьями
3: где-то притулились. Места, они, конечно, всегда пользуются популярностью. Ну, а у нас сегодня вот что мы загадать. Казалось бы, лучше бы ближе к пятнице такое загадать.
2: Ничего подобного.
3: Понедельник...
2: Ломаем шаблоны.
3: Начинаем. Весело. Друзья, заходите в нашу группу и угадывайте. Вы уже, наверное, забыли, что нужно угадывать. Это слюни текут. Химический элемент. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок два билета на премьерный спектакль «Дон Жуан» с Никитой Калагривым в главной роли 15 июня в Санкт-Петербурге на сцене ДК «Выборгский».
1: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: «Умная зарядка»
1: на радио «Ваня».
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, милости просим группу «Радио Ваня ВКонтакте». Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали химический элемент.
3: А на картинке подсказки много разной колбасы, соленых огурчиков, маринованный лучок, брецели, крендели, веточки розмарина, горчичка. В общем, все такое вкусненькое.
2: Короче, отвал башки, короче.
3: Хочется просто взять вот эту вот колбаску вилочкой, подцепить мордочкой так в горчичку блямс, а потом хрумс. И все, и сидишь себе, нажевываешь, и радуешься жизни. Но нет, приходится искать среди ваших ответов правильный. Вообще, на самом деле, сегодня правильных ответов очень много, и вы все практически молодцы. Даже те, кто написали правильный ответ, на всякий случай написали еще и неправильный. Вот, например, ну откуда, казалось бы, здесь может взяться барий? А потом думаешь, ну, Германия, Бавария, да, баварские колбаски, в конце концов.
2: Барий, Бавария.
3: Ну, где-то плюс-минус они, наверное, подходят.
2: Барий все-таки больше подходит к итальянскому, североитальянскому городу Бари.
3: Это тебе, может быть, так кажется. А некоторые люди и знать не знают, что он там где-то такой находится. Вот. А еще хотелось бы еще раз напомнить, друзья, что выигрывает у нас не первый правильно написавший, а абсолютно любой человек, рандомно выбранный из всех правильно написавших, который вот нам вдруг сегодня упадет на душу. Раскручивается барабан, бамс, и перст судьбы указывает на...
2: Ну, Надюшку Петрову.
3: Прекрасно. Надюшка Петрова, одна из многих сегодня, написала о Германии. Ну, конечно, там же вот и флажочки стоят специальные на зубочисточках. Это был Германий. И, собственно, мы поздравляем Наденьку и вручаем ей 2 билета...
2: В Берлин.
3: На спектакль «Дон Жуан». В главной роли Никита Калагривый. Это намного лучше, чем Берлин.
2: Да, Никита крутой.
3: Герой, которого невозможно забыть и обязательно нужно увидеть. Спектакль «Дон Жуан». Премьерный показ в Санкт-Петербурге 15 июня в ДК «Выборгский». Подробности на kassir.ru 18+.
1: О боже, мама, мама, я схожу с ума.
4: Ее улыбка, мама, кругом голова.
1: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 8 июня. В народном календаре он значится как день карпа. Карпалова. Наверное, не надо объяснять, что на Руси в этот день этот с нетерпением ждали рыбаки. Считалось, что 8 числа карп ловится особенно хорошо.
2: Ой, слушай, я обожаю ловить карпов, всевозможных жирихов, карасей и других рыб из породы карповых, потому что это же придонная рыба. Угу. И они так интересно, они, значит, там особая снасть, груз должен касаться дна, угу. И отводной, значит, поводочек с крючком. И вот карп или там карась берет наживку и приподнимает груз. Соответственно, что происходит с скользящим поплавком? Он ложится на бок. И это время для плавной подсечки. Не забываем, у всех карповых очень слабые губы, поэтому резко подсекать нельзя.
1: Боже, какие у тебя познания. Извините, потрясающие.
2: Прорвало, да.
1: Но, я продолжу. Однако, конечно, существовало важное правило. Если первым на крючок попадался молодой карп, его следовало отпустить, иначе удачи в ловле больше не видать.
2: Такой, это, кстати, молодой щеголеватый, знаешь, такой поблескивающий золотистой чешуёй.
1: А еще в этот день не ели никакую другую рыбу, кроме того самого карпа. Mm-hmm. Верили, что это может привести к бедности и не самым приятным последствиям. Конечно. Что я сегодня собиралась треску пожарить, но, видимо, она откладывается до завтра.
2: У меня форелевые стейки, да, придется выбросить.
1: Помимо рыбалки на карпа Карпалова было принято приглашать в дом печника. Мастер осматривал печь, проверял тягу в дымоходах, при необходимости ремонтировал, а после его обязательно угощали караваем. А одну корочку или ломоть клали за печь, чтобы задобрить домового, ну, которого побеспокоили во время ремонта этой самой печки. Вообще печников на Руси уважали, ведь от их труда зависело, насколько тепло будет в доме зимой, а так вот поругаешься с печником, и все, сидишь потом, наматываешь себе портянки на голову.
2: Слушай, я тут недавно вспоминал стихотворение Твардовского, в школе учили: «Ленин и печник». «Ленин, тут ты сел, старик».
1: Хозяйки в этот день выносили глиняные горшки и крынки из-под молока под кусты цветущего шиповника. Считалось, что так посуда избавляется от неприятных запахов. А если поставить под куст горшок со свежим молоком, оно не скиснет. Ну, если его никто не... К тому же шиповник в народе наделяли целебной силой. Больные приходили к цветущему кусту, чтобы подышать его ароматом и набраться сил для выздоровления. Так вот, глядишь, вдоль заборов стоят, нюхают шиповник.
2: И милиция рядом проезжает с мигалочкой. Опа! Добрый вечер, граждане!
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лекс представляет.

0: велосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромские автобусы поедут по новым маршрутам. Русский язык вошел в топ-4 самых конкурентоспособных языков мира. Мед, черника и тархун стали главными символами российских регионов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Из-за коммунальных работ возле дома номер 86 на проспекте Текстильщиков 4 автобуса временно меняют направление движения, пишут СМИ-44. Автобусы номер 4 и 14 будут следовать по проспекту Текстильщиков, улице Депутатской, Симоновского, Терешковой и далее по маршруту в обоих направлениях. Также 26 и 66 автобусы поедут по проспекту Текстильщиков, улице Депутатской, Симоновского и далее по маршруту также в обоих направлениях. Воспользоваться автобусами номер 4 и 14 пассажиры могут с остановок, расположенных около домов номер 7 и 38 по улице Терешковой, а на автобусах номер 26 и 66 на остановке КВЦ Губернский. На свои обычные направления транспорт вернется сразу после окончания работ. Русский язык занял 4 место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом сообщил ректор института Никита Гусев, его слова приводит газета РУ. Ректор уточнил, что Институт Пушкина занимается научным проектом «Индекс положения русского языка в мире», который позволяет ежегодно оценивать динамику распространения русского языка за рубежом. Исследование проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков. По 5 параметрам русский язык уступил английскому, испанскому, французскому и китайскому языкам. Мед, черника, тархун и лимонник стали главными гастрономическими символами российских регионов, пишет газета РУ. Эксперты изучили природно-гастрономический код Алтая, Карелии, юга страны и Дальнего Востока. Так, например, выяснилось, что Алтай часто ассоциируется с медом. В нем особенно ярко раскрываются мягкая яблочная сладость и легкая естественная терпкость. Север – это уже совсем другая палитра. Черника, брусника, бузина и более прохладный ягодный вкус. Говоря о южных регионах, то они традиционно тяготеют к более сочным и ароматным сочетаниям. Тархун здесь звучит особенно органично, а для Дальнего Востока характерны насыщенные вкусы лимонника, винограда и цитрусовых нот. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Звездотека. Шоу «Биз на бис».
1: Дуа Липа тайно вышла замуж за актера Каллума Тернера, известного по сериалам «Клей», «Война и мир» и фильму «Фантастические твари. Преступление Гриндевальда». На церемонии невеста была в наряде от модного дома Скьяпарелли в блейзере и асимметричной юбке. Издание «Метро» пишет, что жених расчувствовался, когда увидел невесту в первый раз в свадебном наряде. Плакал и дрожал, как осиновый листочек.
2: Ну, расчувствовался, видишь, человек очень все принимает близко.
1: Ну, актер, нежная душа. Да. Официальная регистрация прошла в лондонской ратуше, а роскошную трехдневную свадьбу пара проведет позже на Сицилии, на вилле 17 века. Им предлагали посвежее, там, 18. А, нет. Вот подойдет только старье. Приедут десятки именитых гостей, в том числе, будете удивлены, Донателло Версачи и Элтон Джон. Певице сейчас, ну, Липе, 30 лет, актеру 36.
2: Да уж явно не Донателли, да и не поет она давно. Американский актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола и сменил на псевдоним. Об этом рассказал изданию Variety. Напомним, Кейдж – племянник культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и двоюродный брат режиссера Софии Копполы. На днях на стриминговых каналах вышел главный телепроект «Весны» «Паук-нуар» с Николасом Кейджем. Сериал переносит Человека-паука в мир золотого века Голливуда, а Кейдж играет дружелюбного соседа. Проект стал самым дорогим в супергеройском жанре за всю его историю. Его бюджет – 400 миллионов долларов. Это как у последней части франшизы «Миссия невыполнима». Mm-hmm. Это как у финала «Очень странных дел», об этом пишет Лента.ру. И мы реально посмотрели, сколько стоит один эпизод тех же «Очень странных дел», финальных вот этих вот всех. 50-60 миллионов долларов.
1: Да, потому что там общая сумма за вот 8 серий последнего сезона «Очень странных дел» чуть в районе 460 или 480 миллионов. Ну, соответственно, да, больше 50 миллионов одна серия стоит.
2: Я только что сказала!
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Как всегда, по понедельникам вы рассказываете о проведенных выходных. Ну, например, в нашем канале в Максе, он так и называется, радио Ваня. Татьяна Бура пишет: выходные прошли очень плодотворно. Ну, без огородных дел никак. Все сажаем и сажаем, уже некуда. Руки так и тянутся к земле. И опа, новая грядка родилась. Может, пора остановиться, но нет. А еще выходные мой сын Вадимка продал свой первый мотоцикл. Сам купил осенью. Собирают с пацанами клюкву, сдают и получают денежку. Купил, притащил и ого. Ну, такой, в общем, утиль оказался. Не заводится. Ну, все, думаю, не справится мой паренек. Нет, сделал конфету и вчера вот состоялась продажа. Доволен. То есть, представляете, да? Прекрасный мастер. А сегодня у Вадимки экзамен, 11 класс, и у дочки Алинки, студенточки. И у обоих, вы представляете, по математике. Ну, как не пожелать тут удачи обоим прекрасным учащимся.
2: Конечно, вы удивитесь по математики. Сегодня вообще-то все дети математику сдают. Сегодня единый государственный экзамен. И да, дети сдают математику. Всем хочется пожелать удачи. И, конечно же, хороших баллов, оценок и всего остального. Да. И чтобы все было по справедливости.
1: Да, и, прежде всего, родителям хочется пожелать удачи.
2: Нервы, чтобы как-то сберегли.
1: Да-да-да, именно.
2: Еще одно сообщение. На этот раз в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Розалийка. Добрый день, с вами на связи город Березовский. У нас жарко, особенно для Сибири, поэтому мы, знаете ли, времени-то не теряем и сажаем картошку всей семьей и слушаем наше любимое радио Ваня. А 6 июня мы праздновали день рождения моей любимой бабушки Надежды. Передайте, пожалуйста, моя любимая бабуля, мы тебя любим, здоровья тебе и всего самого наилучшего. Твоя любимая внучка Роза. Какие у вас красивые имена: Роза, Надежда.
1: Елена Александровна отметилась в Максе. Привет из поселка Новониколаевский в Волгоградской области. Я каждое утро спешу на курьерскую работу. Мне очень нравится доставлять и радовать людей. А еще очень люблю каждое утро осматривать свои посаженные цветочки и другие овощные культуры. И все это под радио Ваня так и прет из земли.
2: Ага, кстати, помнишь, мы с тобой огурец сажали? Так и прет у меня этот огурец.
1: Огурец тебя прет. А, кстати говоря, они выросли большие.
2: Кто за нами следил?
1: Вкусные, хрустящие.
2: Да. И сейчас их уже там очень много. Был один маленький, два, сейчас прямо...
1: Сейчас все усыпано.
2: Все усыпано.
1: Огурцами.
2: Все.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказывали, как выходные ваши прошли, что делаете прямо сейчас, какие планы. Еще несколько ваших сообщений. Вот одно из них от Андрея. «Пристраиваю котят». Санкт-Петербург. Кому интересно, заходите в нашу группу. На стене фотографии котят прилагаются.
1: Елена Николаевна отметилась в Максе. Я вот вроде только проснулась, а вставать не хочу. Сил нет. И так уже с месяц. Все выходные лежу, слушаю вас. Сегодня вот стала, до телефона добралась. Завтра на работу. Чуть неохота. Думаю, уволиться может. У меня такое впервые. Ребята, значит, ну бывает действительно, когда то ли, знаете, перегорел, то ли что-то еще. Я думаю, что хорошее питание, свежий воздух, неспешные прогулки, чтение приятных книг, прослушивание любимой музыки.
0: Но на это, на все надо еще сил где-то взять. Леночка, пожалуйста, проверьте уровень ферритина. Сейчас вот это вот слово модное, но говорят, что если он в каких-то неправильных пропорциях содержится в вашем организме, то вы и вялая,
1: как морковь.
0: Почему морковь? Морковь, между прочим, вялая, бывает от неправильного хранения. Хотя, может быть, Ленку тоже неправильно хранили.
1: Во!
0: Да. А, Оксана Калинина, а я была в Москве в выходные. Посетила Покровский монастырь, поклонилась Святой Матроне Московской. Потом поехала в Новоспасский монастырь. Ну, такой трип по монастырям Оксана совершила.
1: Нормально.
0: Вчера декорации резко сменились. Вместо монастырских двориков родной огород и тяпка в руках. Ведь пришло время полоть картошку. Жалко, что я не сфотографировала все это великолепие. Представьте себе картину. Бесконечная грядка уходит куда-то далеко за горизонт, а вокруг раскинулись бескрайние поля с молодой пшеницей да ярко-желтым цветущим рапсом. Оксан, мы каждый понедельник тут собираемся и вычисляем, где кто и когда был. Вы в выходные заранее все фоткайте, а к понедельнику в клювике приносите, птичка моя.
1: Сергей в Максе, короткое сообщение, но очень романтичное. Привет вам, ребят, внимание. С Берингово моря, то есть у людей уже через дорогу Америка. Ловим рыбу для страны, и так еще полгода, представляешь?
0: Вы что, такая прям мощная корабля путина. Нам пишете? Прям вот сейчас плывете, ловите рыбу и пишете? Я просто даже глазам своим не верю.
1: Да, в одной руке сеть, в другой руке мобила.
0: Приемник.
1: Да,
0: Да. Итак, друзья, у нас есть сегодня победительница. И мы решили, что это будет Ксения Баглай. В выходные мы работали, у нас по-другому почти не бывает, пишет Ксения. Вчера успели доехать, не попасть почти в пробку за новыми жителями для нашей фермы. Это нутрии. И фотографии нутрии прилагаются. Ну, такие вот прям нутрии. Жирные такие.
1: Нутриитные.
0: Да, и еще фотография шагов, которые нашагала Ксения за буквально один день. 31 тысяча. Всем хорошей недели. Привет, Зеленогорск. Ксюша, мы решили, что вам нужно отдыхать.
1: И поэтому мы вас отправляем на большой летний концерт группы «Братья Гримм». Два билета туда. У вас в руках уже любимые хиты и новые песни. «Братья Гримм», Петербург, 19 июня в клубе «Джаггер». Подробности на jagger.live. 16+.
2: Все, что ты любишь. На радио Ваня.

0: Реклама.
1: Ищите мебель. Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Ваня». Новости. Костромским экскурсоводам окажут финансовую поддержку. В Госдуме предложили не отказывать абитуриентам из-за опечаток в аттестате. В России представили мультсериал на основе исторических источников и искусственного интеллекта. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Областные депутаты внесли изменения в закон о развитии туризма, пишет «Кострома Тудей». Он уточняет понятие «субъекты туристской индустрии Костромской области». Теперь к таким субъектам будут относиться не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и физические лица, которые оказывают туристические услуги. В основном это самозанятые, лицензированные экскурсоводы. Они могут рассчитывать на государственную поддержку, в том числе финансовую. В качестве поддержки в законе называют субсидии, льготы по уплате налогов, а также участие в государственных программах Костромской области, направленных на поддержку субъектов туристской индустрии. Депутаты Госдумы предложили не отказывать абитуриентам в вузах из-за опечаток в аттестате, если факт получения среднего общего образования может быть подтвержден официально, пишут РИА Новости. Инициативой предусматривается, что абитуриент будет вправе подать заявление и участвовать в конкурсе при представлении имеющегося аттестата, сведения о подаче заявления на исправление ошибки, а также справки образовательной организации. По мнению авторов, реализация инициативы позволит защитить права добросовестных абитуриентов, снизить риск пропуска сроков приемной кампании по независящим от них причинам, а также уменьшить число спорных ситуаций между поступающими школами и приемными комиссиями. В Государственном историческом музее состоялась презентация масштабного анимационного проекта «Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова», в котором историческая реконструкция соединяется с возможностями искусственного интеллекта и традициями классического художественного повествования, пишут РИА Новости. В основе 17-серийного мультфильма «Культурное и историческое наследие 19 века». Книга историка и издателя Николая Полевого, история князя Италийского, графа Суворова, генералиссимус российских войск, а также более 100 рисунков художников-графиков 19 века из этой книги. Кроме того, в новом проекте звучит музыка русского барокко и оригинальные композиции, созданные специально для проекта. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лекс представляет систему Hop2Hop. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Лекс. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru. Радио.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Под Костромой отметят день рождения Пушкина. В российских вузах внедрили новую систему высшего образования. В России назвали имена возможных наставников перезапуска «Фабрики звезд». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В поселке Василево Костромского района состоится пушкинский праздник, посвященный 227-й годовщине со дня рождения великого поэта, пишет Департамент культуры города. Для гостей подготовлена насыщенная программа. В театральном шатре пройдет творческая встреча с заслуженным артистом Костромской области Александром Кирпичевым. Вместе с тем на сцене выступит цыганский коллектив. И кроме того, юных посетителей ждет игра по станциям «Сказочное лукоморье», а также кукольное представление по щучьему велению от Костромского театра кукол. Также для всех желающих будет организован бесплатный чайный стол. Кроме того, на празднике будет работать интерактивный мастер-класс «Пиши как Пушкин», где каждый желающий сможет освоить искусство письма гусиным пером или чернилами. Более 30 российских вузов, которые не входят в пилотный проект реформы высшего образования, внедряют нововведения в учебный процесс, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Его слова приводит «Коммерсант». Новая система подразумевает введение уровней базового высшего и специализированного высшего образования вместо бакалавриата и магистратуры. Участниками эксперимента стали Московский педагогический вуз, Балтийский федеральный университет, Томский госуниверситет, Петербургский горный университет и МАИ. Также отмечу, в январе президент Владимир Путин продлил проект до 2030 года. Продюсер Евгений Бабичев раскрыл газете «РУ», что новыми наставниками в перезапуске «Фабрики звезд» могут стать Игорь Матвиенко и Антон Беляев. Константин Эрст подтвердил возвращение «Фабрики звезд» на Первый канал и анонсировал, что один из продюсеров будет из старых сезонов, а второй — представитель новой школы, появившийся в последние 10 лет. Бабичев считает, что представители телеканала не станут выбирать посторонних музыкантов и сделают ставку на своих выпускниках. По его мнению, это вполне может быть Антон Беляев, прошедший через «Голос» и даже занимавший кресло члена жюри. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
2: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
1: Реклама.
3: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
4: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
5: Имеются противопоказания.
6: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
7: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
8: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
9: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
10: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебель нам номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
6: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
7: Телефон рекламной службы радиослужбы Радио Ваня в Костроме 30 34 56.

0: слова мои.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костромской области объявили кастинг заброшенных деревень. Исследование показало, какое образование выбирают школьники. Всем привет, Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Совсем скоро в Костромской области начнутся съемки художественного фильма для широкого кинопроката, пишут СМИ-44. Кинокомпания «Костромофильм» начала подготовку к проекту, объявив поиск ключевой локации. Создателям картины требуется полностью заброшенная деревня, которая сможет передать атмосферу тайны и потусторонности. Желательно, чтобы рядом протекала река, а сама деревня располагалась на возвышенности. Расстояние от Костромы до предлагаемого места не должно превышать 100-120 километров. Всех, кто знает подходящие заброшенные деревни в Костромской области, просят присылать предложение в личное сообщение официального паблика «Костромофильм». Создатели фильма готовы рассмотреть любые варианты, которые помогут создать на экране ту самую мистическую сказочную атмосферу. Более 60% школьников выбирают технические направления обучения, примерно 15% ориентируются на гуманитарные специальности и только 5% на естественные науки, пишут РИА Новости. Так, например, больше половины опрошенных после 9 класса планируют продолжить обучение в старшей школе, а почти 40% решили получить среднее профессиональное образование. Страх ошибиться с профессией испытывают те же 40% опрошенных, тогда как страх не поступить туда, куда хотел, только четверть. Среди определяющих факторов школьники чаще всего называют возможность получить опыт работы во время учебы, стоимость обучения, востребованность профессии после выпуска, а также местоположение и атмосферу в учебном заведении. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
1: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина. 41, телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
0: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле — сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
2: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы, УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Если душу на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
5: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня. Радио Ваня.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Костромские автобусы поедут по новым маршрутам. Русский язык вошел в топ-4 самых конкурентоспособных языков мира. Мед, черника и тархун стали главными символами российских регионов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Из-за коммунальных работ возле дома номер 86 на проспекте Текстильщиков 4 автобуса временно меняют направление движения, пишет СМИ-44. Автобусы номер 4 и 14 будут следовать по проспекту Текстильщиков, улице Депутатской, Семеновского, Терешковой и далее по маршруту в обоих направлениях. Также 26 и 66 автобусы поедут по проспекту Текстильщиков, улице Депутатской, Семеновского и далее по маршруту также в обоих направлениях. Воспользоваться автобусами номер 4 и 14 пассажиры могут с остановок, расположенных около домов номер 7 и 38 по улице Терешковой, а на автобусах номер 26 и 66 на остановке КВЦ Губернский. На свои обычные направления транспорт вернется сразу после окончания работ. Русский язык занял 4 место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом сообщил ректор института Никита Гусев, его слова приводит газета «РУ». Ректор уточнил, что Институт Пушкина занимается научным проектом «Индекс положения русского языка в мире», который позволяет ежегодно оценивать динамику распространения русского языка за рубежом. Исследование проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков. По 5 параметрам русский язык уступил английскому, испанскому, французскому и китайскому языкам. Мед, черника, тархун и лимонник стали главными гастрономическими символами российских регионов, пишет газета «РУ». Эксперты изучили природно-гастрономический код Алтая, Карелии, юга страны и Дальнего Востока. Так, например, выяснилось, что Алтай часто ассоциируется с медом. В нем особенно ярко раскрываются мягкая яблочная сладость и легкая естественная терпкость. Север – это уже совсем другая палитра. Черника, брусника, бузина и более прохладный ягодный вкус. Говоря о южных регионах, то они традиционно тяготеют к более сочным и ароматным сочетаниям. Тархун здесь звучит особенно органично, а для Дальнего Востока характерны насыщенные вкусы лимонника, винограда и цитрусовых нот. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru.
2: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
3: Реклама. Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.

Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Кино «Хуанита», Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна мы

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня.

уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромским экскурсоводам окажут финансовую поддержку. В Госдуме предложили не отказывать абитуриентам из-за опечаток в аттестате. В России представили мультсериал на основе исторических источников и искусственного интеллекта. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Областные депутаты внесли изменения в закон о развитии туризма, пишет Кострома Тудей. Он уточняет понятие «субъекты туристской индустрии Костромской области». Теперь к таким субъектам будут относиться не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и физические лица, которые оказывают туристические услуги. В основном это самозанятые, лицензированные экскурсоводы. Они могут рассчитывать на государственную поддержку, в том числе финансовую. В качестве поддержки в законе называют субсидии, льготы по уплате налогов, а также участие в государственных программах Костромской области, направленных на поддержку субъектов туристской индустрии. Депутаты Госдумы предложили не отказывать абитуриентам в вузах из-за опечаток в аттестате, если факт получения среднего общего образования может быть подтвержден официально, пишут РИА Новости. Инициативой предусматривается, что абитуриент будет вправе подать заявление и участвовать в конкурсе при представлении имеющегося аттестата, сведения о подаче заявления на исправление ошибки, а также справки образовательной организации. По мнению авторов, реализация инициативы позволит защитить права добросовестных абитуриентов, снизить риск пропуска сроков приемной кампании по независящим от них причинам, а также уменьшить число спорных ситуаций между поступающими школами и приемными комиссиями. В Государственном историческом музее состоялась презентация масштабного анимационного проекта «Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова», в котором историческая реконструкция соединяется с возможностями искусственного интеллекта и традициями классического художественного повествования, пишут РИА Новости. В основе 17-серийного мультфильма «Культурное и историческое наследие 19 века». Книга историка и издателя Николая Полевого, история князя Италийского, графа Суворова, генералиссимус российских войск, а также более 100 рисунков художников-графиков 19 века из этой книги. Кроме того, в новом проекте звучит музыка русского барокко и оригинальные композиции, созданные специально для проекта. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, мои дорогие и любимые. Спасибо всем, кто рядом. Безумно скучал в минувшие выходные. Наступил понедельник, 8 июня. Кстати, короткая трудовая неделя, что не может не радовать благодаря празднику Дню России, который будет отмечаться 12 июня. Ну а сейчас настало время, пришла пора сыграть в «Угадай фильм». Правила простые. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вспомните ее название, набирайте в срочном порядке наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня будем угадывать современную российскую кинокомедию. Думаю, что многие ее видели, так что угадать не составит труда. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Телефон. Не надо трогать.
3: А потом?
2: Потом. Тоже не надо.
3: Ай!
2: Не надо. Так, стоять.
3: Отдай самолетик.
2: Всем слушать меня внимательно. Ничего не трогать. Холодильник не разрисовывать. Штангу не трогать. Телефон не трогать. И самолетики здесь мои.
3: Жарим.
1: Уверен, многие уже вспомнили название этой картины. Напомню, номер телефона в студии 325-696, код города 812. Слушатель, правильно угадавший фильм, сегодня получит в подарок два билета на супергонку Кубок GT Гран-при Санкт-Петербурга. Суперкары, Porsche, BMW и Mercedes, дрифт, гоночное такси и многое другое 13 июня на автодроме Игора Драйв. По-моему, прекрасный подарок. Звоните, друзья.
0: Угадай фильм на радио Ваня.

0: Итак, друзья, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Есть у нас телефонный звонок. Дозвонилась к нам сегодня Элла. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Чудесная погода сегодня в Санкт-Петербурге, не правда ли?
1: Да, все замечательно.
0: Как выходные провели?
1: Тоже хорошо, погода была супер, поэтому в Питере лето.
0: Отлично. И с наступающим праздником вас, Днем России, конечно же, поздравляю.
1: Спасибо.
0: Элла, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Телефон. Не надо трогать.
3: А потом?
2: Потом. Тоже не надо.
3: Ай!
2: Не надо. Так, стоять!
3: Отдай самолетик!
2: Всем слушать меня внимательно. Ничего не трогать. Холодильник не разрисовывать. Штангу не трогать. Телефон не трогать. И самолетики здесь мои.
3: Жаден.
0: Итак, Элла, слушаем внимательно. Как же называется эта кинокомедия?
1: «Реальный папа».
4: Угайдал!
0: Ура! «Реальный папа» и в главной роли у нас...
1: Михаил Пореченков.
0: Все вы знаете, Элла. А можете вкратце так в двух словах рассказать, что там за история случилась?
1: Закоренелый холостяк, который играет Михаил Пореченков, ему трое детей отдали. Вот как он с ними справлялся, как он пытался наладить с ними отношения.
0: Как вы все вывернули-то? Мало того, что он был холостяк, он ведь еще и был, ну, бандит.
1: Ну, бандит, да, ну...
0: Да, и по фамилии или по кличке Шила, да. Ну, да. То есть там один ребенок на самом деле был его, но он...
1: Он его, а двое, да, остальные шли в довесок.
0: Да, достались ему в нагрузку. Вообще, сам Михаил Пореченков рассказывал, что ему очень приятно и довольно-таки легко было сниматься в этой картине, потому что у него у самого...
1: Много детей.
0: Ну, не... трое это много? Много.
1: Много, многодетный, конечно.
0: Потому что у него трое детей, поэтому ему было сниматься легко и приятно. Элла, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок два билета на супергонку GT Гран-при Санкт-Петербурга, суперкары Porsche, BMW и Mercedes. Зрелищные заезды и море ярких эмоций для всей семьи 13 июня на автодроме Игора Драйв. Как вам такой подарочек? Вы любитель экстрима?
1: Да, и мужу, думаю, очень понравится. Поэтому я позвонила.
0: Ну и отлично. Можете поприветствовать, кого хотите.
1: Всем родным и знакомым большой-большой привет.
0: Спасибо, Эллочка. Хорошего дня.
1: Спасибо, спасибо. До свидания.
0: Завтра продолжим, друзья мои.
4: Угадай фильм на радио Ваня. Columbia Pictures не представляет. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Привет, друзья! Повод отметить что-либо знаменательное благодаря календарю всегда найдется. Сегодня, 8 июня, отмечается день рождения пылесоса. Этому изобретению нынче 157 лет.
0: Пятое место.
1: Дело было в 1869-м. Житель Чикаго по фамилии Магафни запатентовал первый в мире пылесос под названием «Вихрь». Он работал на ручном приводе. Изобретатель разрабатывал и испытывал устройство дома. Идея людям понравилась, но само изобретение было громоздким и обременительным в эксплуатации. Модель просуществовала недолго. До наших дней сохранилось всего два экземпляра «Вихря».
0: Четвертое место.
1: В 1876 году страдающий от астмы и аллергии на пыль житель штата Мичиган Мелвилл Биссел придумал первую механическую щетку для чистки ковров. Кстати, она популярна до сих пор.
0: Третье место.
1: В 1898 году в Миссури запатентовали пневматический реставратор ковра. В следующем году модифицированный пылесос Джона Турмана работал на бензине, а пыль всасывалась в специальный сосуд. После получения патента Турман за одну уборку помещения брал аж 4.

0: самостоятельно перемещаться по квартире и очищать полы без человеческого вмешательства. Кстати, у пылесоса есть и нестандартные способы применения в быту. Например, с его помощью можно искать мелкие предметы, очищать шторы и жалюзи, удалять пыль с книг и полок, а еще устранять запахи с матрасов и мягкой мебели.
1: Великолепная пятерка. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Под Костромой отметят день рождения Пушкина. В российских вузах внедрили новую систему высшего образования. В России назвали имена возможных наставников перезапуска «Фабрики звезд». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В поселке Василево Костромского района состоится пушкинский праздник, посвященный 227-й годовщине со дня рождения великого поэта, пишет департамент культуры города. Для гостей подготовлена насыщенная программа. В театральном шатре пройдет творческая встреча с заслуженным артистом Костромской области Александром Кирпичевым. Вместе с тем на сцене выступит цыганский коллектив. И кроме того, юных посетителей ждет игра по станциям «Сказочное лукоморье», а также кукольное представление по щучьему велению от Костромского театра кукол. Также для всех желающих будет организован бесплатный чайный стол. Кроме того, на празднике будет работать интерактивный мастер-класс «Пиши как Пушкин», где каждый желающий сможет освоить искусство письма гусиным пером или чернилами. Более 30 российских вузов, которые не входят в пилотный проект реформы высшего образования, внедряют нововведения в учебный процесс, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Его слова приводит «Коммерсант». Новая система подразумевает введение уровней базового высшего и специализированного высшего образования вместо бакалавриата и магистратуры. Участниками эксперимента стали Московский педагогический вуз, Балтийский федеральный университет, Томский госуниверситет, Петербургский горный университет и МАИ. Также отмечу, в январе президент Владимир Путин продлил проект до 2030 года. Продюсер Евгений Бабичев раскрыл газете «РУ», что новыми наставниками в перезапуске «Фабрики звезд» могут стать Игорь Матвиенко и Антон Беляев. Константин Эрст подтвердил возвращение «Фабрики звезд» на Первый канал и анонсировал, что один из продюсеров будет из старых сезонов, а второй – представитель новой школы, появившийся в последние 10 лет. Бабичев считает, что представители телеканала не станут выбирать посторонних музыкантов и сделают ставку на своих выпускниках. По его мнению, это вполне может быть Антон Беляев, прошедший через «Голос» и даже занимавший кресло члена жюри. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ближе.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru. Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло.
3: Лето. Каждый день на «Радио Ваня».

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Вайда. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня вечерком предлагаю посмотреть свежую картину под названием «Кутюр». Ну какая девушка, какая женщина не любит фильмы о мире высокой моды? Главная героиня – это режиссер по имени Максим, которая прилетает в Париж. В ее планах снять фильм о закулисье недели высокой моды. И она окунается в суету съемок и череду новых знакомых с их жизненными историями, далекими от мира гламура. А напарником по съемкам оказывается красивый и притягательный оператор Антон. Ох уж мне эти операторы! И вот их профессиональный альянс быстро перерастает в личный, полный взаимного влечения. И почему нужно в первую очередь смотреть эту картину? Потому что исполнительница главной роли невероятная Анджелина Джоли, которую, согласитесь, в последнее время не так часто можно увидеть на экране. Кстати, сюжетная линия далеко не единственная. Здесь показываются истории и других девушек. Юная модель, афроамериканка, молодая девушка-гример, девушка-швея. И все героини сталкиваются с испытаниями, достойно принимая неожиданные исходы. Все они, безусловно, профессионалы своего дела. Вообще, важные темы поднимаются в фильме, и каждому следует задуматься о таких вещах хотя бы иногда. Так что настоятельно рекомендую прежде всего прекрасной половине человечества. Кино на вечер. «Кутюр». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет-привет всем, кто слушает радио Ваня. Кто бы мог подумать, что можно разбогатеть после того, как увидишь удачный сон? Дело было в Таиланде, героиня этой истории торгует овощами, бизнес шел у нее не очень хорошо, было много долгов, и вот, как-то в конце мая ей приснился сон, что к ней пожаловал пожилой мужчина и сказал, что она должна купить лотерейный билет с числом 770 в номере. Старик из сна также попросил девушку сделать доброе дело от его имени, когда выиграет. Не уверен, что лично я бы последовал вот такому сонному совету. Однако Тайка пошла покупать билет. И на лотке увидела 2 с числом 77, а деньги были только на один. Она выбрала билет 173-770 и, о чудо, сорвала джекпот. Она призналась, что не верила в победу и расплакалась, когда поняла, что разбогатела. Поступила, кстати, очень достойно, сказала, что пожертвует часть денег храму в своей родной провинции, чтобы исполнить обещание старику во сне. Остальную сумму планирует пустить на восстановление бизнеса. Ну, это логично. Да, друзья, после такой истории вольно или невольно начнешь верить в вещие сны. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
2: Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: J'ai flashé sur toi.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костромской области объявили кастинг заброшенных деревень. Исследование показало, какое образование выбирают школьники. Всем привет, Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Совсем скоро в Костромской области начнутся съемки художественного фильма для широкого кинопроката, пишут СМИ-44. Кинокомпания «Костромофильм» начала подготовку к проекту, объявив поиск ключевой локации. Создателям картины требуется полностью заброшенная деревня, которая сможет передать атмосферу тайны и потусторонности. Желательно, чтобы рядом протекала река, а сама деревня располагалась на возвышенности. Расстояние от Костромы до предлагаемого места не должно превышать 100-120 километров. Всех, кто знает подходящие заброшенные деревни в Костромской области, просят присылать предложение в личное сообщение официального паблика «Костромофильм». Создатели фильма готовы рассмотреть любые варианты, которые помогут создать на экране ту самую мистическую и сказочную атмосферу. Более 60% школьников выбирают технические направления обучения, примерно 15% ориентируются на гуманитарные специальности и только 5% на естественные науки, пишут РИА Новости. Так, например, больше половины опрошенных после 9 класса планируют продолжить обучение в старшей школе, а почти 40% решили получить среднее профессиональное образование. Страх ошибиться с профессией испытывают те же 40% опрошенных, тогда как страх не поступить туда, куда хотел, только четверть. Среди определяющих факторов школьники чаще всего называют возможность получить опыт работы во время учебы, стоимость обучения, востребованность профессии после выпуска, а также местоположение и атмосферу в учебном заведении. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе в варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина. 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
7: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались! Рядом с ТРЦ «Коллаж».
8: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.

0: Классно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Рэпер Джиган заявил, что не чувствует себя завидным холостяком после развода с моделью Оксаной Самойловой. «Как мне в статусе завидного холостяка? Я не ощущаю на себе этот статус, точнее, не примеряю его на себя», приводит слова Джигана издания People Talk. Оксана Самойлова подала заявление на развод 6 октября прошлого года. Позже, 17 ноября, Мировой суд Москвы предоставил Джигану и Самойловой 2 месяца на примирение. В свою очередь, блогер в разговоре с журналистами подчеркнула, что хочет довести бракоразводный процесс до завершения. А 19 января уже текущего года рэп-исполнитель просил суд признать брачный договор недействительным. Его адвокат настаивал, что документ был подписан, когда его клиент пребывал в уязвимом состоянии, поскольку проходил лечение и не мог осознать в полной мере последствия. Напомним, пара поженилась в 2012 году. Всего у Оксаны и Дениса 4 детей. Дочери Ариэла, Лея, Майя и сын Давид.
0: Звездный час. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певец Артем Качер рассказал, что его 3-летний сын уже начинает изучать музыкальные инструменты. У него был недавно день рождения, 3 года, и один из гостей, саунд-продюсер, привез 5 или 6 подарков, и это были разные музыкальные инструменты. Теперь сын просто ходит по дому, то гитара, то барабаны, то флейта. Ему интересно их изучать, сказал Качер. При этом он отметил, что не хотел бы, чтобы сын пошел по его стопам. По его словам, он на личном опыте знает, насколько это тяжелый труд. Постоянные перегрузы, подъемы, спуски, какая-то определенная бывает нестабильность. В целом, стать артистом сложно. Это 1 на 100 000. Надо вырваться, надо иметь череду качеств, с которыми не просто жить и управлять ими. В общем, сложный путь. Ну, конечно же, если я буду видеть, что ему это нравится, почему бы не поддержать, добавил музыкант. И еще. Качер призвал молодых артистов трезво оценивать свои силы и таланты. Вот это правильно.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
3: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23, код города 49 42.
4: Телефон рекламной службы радио Ваня в Костроме 30 34 56. Hello?

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Костромские автобусы поедут по новым маршрутам. Русский язык вошел в топ-4 самых конкурентоспособных языков мира. Мед, черника и тархун стали главными символами российских регионов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Из-за коммунальных работ возле дома номер 86 на проспекте Текстильщиков 4 автобуса временно меняют направление движения, пишут СМИ-44. Автобусы номер 4 и 14 будут следовать по проспекту Текстильщиков, улице Депутатской, Семеновского, Терешковой и далее по маршруту в обоих направлениях. Также 26 и 66 автобусы поедут по проспекту Текстильщиков, улице Депутатской, Семеновского и далее по маршруту также в обоих направлениях. Воспользоваться автобусами номер 4 и 14 пассажиры могут с остановок, расположенных около домов номер 7 и 38 по улице Терешковой, а на автобусах номер 26 и 66 на остановке КВЦ Губернский. На свои обычные направления транспорт вернется сразу после окончания работ. Русский язык занял 4-е место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом сообщил ректор института Никита Гусев, его слова приводит газета «РУ». Ректор уточнил, что Институт Пушкина занимается научным проектом «Индекс положения русского языка в мире», который позволяет ежегодно оценивать динамику распространения русского языка за рубежом. Исследование проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков. По 5 параметрам русский язык уступил английскому, испанскому, французскому и китайскому языкам. Мед, черника, тархун и лимонник стали главными гастрономическими символами российских регионов, пишет газета «РУ». Эксперты изучили природно-гастрономический код Алтая, Карелии, юга страны и Дальнего Востока. Так, например, выяснилось, что Алтай часто ассоциируется с медом. В нем особенно ярко раскрываются мягкая яблочная сладость и легкая естественная терпкость. Север – это уже совсем другая палитра. Черника, брусника, бузина и более прохладный ягодный вкус. Говоря о южных регионах, то они традиционно тяготеют к более сочным и ароматным сочетаниям. Тархун здесь звучит особенно органично, а для Дальнего Востока характерны насыщенные вкусы лимонника, винограда и цитрусовых нот. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы на твоем лице. И ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
2: Реклама.
5: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
6: АО «Страховая компания Sagas-Med». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
7: Имеются противопоказания.
8: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
9: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
10: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
11: Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
12: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
13: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
14: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Венеция – это уникальный город, построенный на 118 островах, который пронизывает 150 каналов. Город возник как убежище от варваров, но стал великой морской державой. Он стоит на миллионах деревянных свай из сибирской лиственницы, которая под водой каменеет и почти не гниет. Интересный факт – владельцы кафе и магазинов, чьи навесы и зонтики отбрасывают тень на городскую территорию, обязаны отчислять налог за оккупацию земли. Причем платить нужно даже в пасмурные дни. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59% согласно сервису Яндекс.Погода.
13: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Привет, друзья! Повод отметить что-либо знаменательное благодаря календарю всегда найдется. Сегодня, 8 июня, отмечается день рождения пылесоса. Этому изобретению нынче 157 лет.
0: Пятое место.
1: Дело было в 1869-м. Житель Чикаго по фамилии Магафни запатентовал первый в мире пылесос под названием «Вихрь». Он работал на ручном приводе. Изобретатель разрабатывал и испытывал устройство дома. Идея людям понравилась, но само изобретение было громоздким и обременительным в эксплуатации. Модель просуществовала недолго. До наших дней сохранилось всего два экземпляра «Вихря».
0: Четвертое место.
1: В 1876 году страдающий от астмы и аллергии на пыль житель штата Мичиган Мелвилл Биссел придумал первую механическую щетку для чистки ковров. Кстати, она популярна до сих пор.
0: Третье место.
1: В 1898 году в Миссури запатентовали пневматический реставратор ковра. В следующем году модифицированный пылесос Джона Турмана работал на бензине, а пыль всасывалась в специальный сосуд. После получения патента Турман за одну уборку помещения брал аж $4.
0: Второе место.
1: Британец Хьюберт Бут в 1901 году создал пылесос, который работал от электрического мотора. Ну, наконец-то. Он имел большие габариты, его перевозили лошадьми и оставляли на улице, а в дом протягивали шланг. До получения патента на изобретение услугой по очистке помещения, которую предоставляла компания Бута, воспользовалась сама королева Великобритании.
0: Первое место.
1: Ни для кого не секрет, что современные роботы-пылесосы способны самостоятельно перемещаться по квартире и очищать полы без человеческого вмешательства. Кстати, у пылесоса есть и нестандартные способы применения в быту. Например, с его помощью можно искать мелкие предметы, очищать шторы и жалюзи, удалять пыль с книг и полок, а еще устранять запахи с матрасов и мягкой мебели.
0: Великолепная пятерка. Ваня, радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Не будет лишним в очередной раз напомнить, что к онлайн-знакомствам нужно относиться с большой осторожностью. Тем более, что история эта, как говорится, из первых уст. Об этом предупреждает кенийская девушка Джульетта. И выступает она с подобным предупреждением не просто так. Недавно она познакомилась с парнем, тот пригласил ее в ресторан, отлично пообщались, наслаждались едой, коктейлями. Но в какой-то момент кавалер отошел, сославшись на важный телефонный звонок и на то, что разговору по телефону мешает громкая музыка в зале. Догадались? Да. Джульетта напрасно ждала, что мужчина вернется. Вскоре к ней подошел официант и спросил: «А не собираетесь ли вы расплатиться?» И хотя сама дама поела и выпила лишь на сумму $12, ей пришлось заплатить целых 70. И еще за напитки и еду бросившего ее мужчины. Ну а после этого ситуация предсказуемая. Джульетта увидела, что обидчик удалил свой аккаунт в соцсетях. Да, сделанную ошибку уже не исправить, но наша героиня, по крайней мере, сделала выводы и надеется, что ее история послужит другим, друзья мои. Когда знакомитесь в интернете, будьте осторожны, внимательны и бдительны. И еще, как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Это глубоко мне не разглядеть. Я к тебе тянусь, но боюсь одеть. Ты опять стоишь в круге пустоты.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
2: С 1 августа российским работающим пенсионерам произведут перерасчет пенсионных выплат. Ошибки в кредитной истории могут привести к отказу в ипотеке, автокредите и рассрочке. Портал PageSix сообщил, что на аукционе к столетию Мерлин Монро фанаты скупили ее вещи на сумму 1 860 000 фунтов. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 августа российским работающим пенсионерам произведут перерасчет пенсионных выплат. За основу берутся страховые взносы, которые работодатель успел внести в соцфонд за предыдущий год, напомнил в беседе с Арти член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он пояснил, что страховые взносы превращаются в пенсионные баллы, которые в августе суммируют, после чего пенсии повысятся. Правда, есть небольшое ограничение. Прибавка не может превышать стоимость 3 пенсионных баллов, отметил Чаплин. Так, в этом году один балл стоит 156 рублей 76 копеек, поэтому максимальная прибавка в августе составит 470 рублей в месяц. Ошибки в кредитной истории могут привести к отказу в ипотеке, автокредите и рассрочке. Около половины кредитных историй россиян содержат недостоверные записи, нераскрытые счета, чужие долги или фиктивные просрочки, рассказал газете.ру эксперт в сфере финансов и потребительского кредитования, главный специалист по финансам и кредитам Григорий Давыдов. Эксперт объяснил, что ошибки появляются по трем основным причинам. Первая – сам заемщик допускает просрочки. Вторая – сбои при передаче данных между банками и бюро кредитных историй. Неправильные даты, суммы, незакрытые договоры или смешение данных однофамильцев. Третье. Мошенники оформляют микрозаймы и кредитные карты на чужое имя. И в завершении выпуска портал PageSix сообщил, что на аукционе к столетию Мерлин Монро фанаты скупили ее вещи на сумму 1 860 000 фунтов. Самым дорогим лотом стал костюм Кристиан Диор, в котором актриса проводила медовый месяц с Джо Ди Маджио. Покупатель заплатил за него рекордные 334 665 фунтов. Также за 288 тысяч фунтов ушли серьги, которые Мерлин Монро носила на съемках фильма «Зуд» 2007 года. Особый интерес вызвали личные письма. Послание драматурга Артура Миллера о попытке спасти их брак продали за 46,5 тысяч фунтов. Кроме того, участники торгов приобрели браслет со стразами, часы Фаберже и личную телефонную книгу звезды. Успех аукциона подтвердил, что спустя десятилетия интерес к частной жизни легенды Голливуда остается огромным. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
4: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
6: Радиоканал «Гольфстрим FM».
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Венеция – это уникальный город, построенный на 118 островах, который пронизывает 150 каналов. Город возник как убежище от варваров, но стал великой морской державой. Он стоит на миллионах деревянных свай из сибирской лиственницы, которая под водой каменеет и почти не гниет. Интересный факт – владельцы кафе и магазинов, чьи навесы и зонтики отбрасывают тень на городскую территорию, обязаны отчислять налог за оккупацию земли. Причем платить нужно даже в пасмурные дни. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59% согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня вечерком предлагаю посмотреть свежую картину под названием «Кутюр». Ну какая девушка, какая женщина не любит фильмы о мире высокой моды? Главная героиня – это режиссер по имени Максим, которая прилетает в Париж. В ее планах снять фильм о закулисье недели высокой моды. И она окунается в суету съемок и череду новых знакомых с их жизненными историями, далекими от мира гламура. А напарником по съемкам оказывается красивый и притягательный оператор Антон. Ох уж мне эти операторы! И вот их профессиональный альянс быстро перерастает в личный, полный взаимного влечения. И почему нужно в первую очередь смотреть эту картину? Потому что исполнительница главной роли невероятная Анджелина Джоли, которую, согласитесь, в последнее время не так часто можно увидеть на экране. Кстати, сюжетная линия далеко не единственная. Здесь показываются истории и других девушек. Юная модель, афроамериканка, молодая девушка-гример, девушка-швея. И все героини сталкиваются с испытаниями, достойно принимая неожиданные исходы. Все они, безусловно, профессионалы своего дела. Вообще, важные темы поднимаются в фильме, и каждому следует задуматься о таких вещах хотя бы иногда. Так что настоятельно рекомендую прежде всего прекрасной половине человечества. Кино на вечер. «Кутюр». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет-привет всем, кто слушает радио Ваня. Кто бы мог подумать, что можно разбогатеть после того, как увидишь удачный сон? Дело было в Таиланде, героиня этой истории торгует овощами, бизнес шел у нее не очень хорошо, было много долгов, и вот, как-то в конце мая ей приснился сон, что к ней пожаловал пожилой мужчина и сказал, что она должна купить лотерейный билет с числом 770 в номере. Старик из сна также попросил девушку сделать доброе дело от его имени, когда выиграет. Не уверен, что лично я бы последовал вот такому сонному совету. Однако тайка пошла покупать билет. И на лотке увидела 2 с числом 77. А деньги были только на один. Она выбрала билет 173-770. И, о чудо, сорвала джекпот. Она призналась, что не верила в победу и расплакалась, когда поняла, что разбогатела. Поступила, кстати, очень достойно, сказала, что пожертвует часть денег храму в своей родной провинции, чтобы исполнить обещание старику во сне. Остальную сумму планирует пустить на восстановление бизнеса. Ну, это логично. Да, друзья, после такой истории вольно или невольно начнешь верить в вещие сны. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: песни. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио Ваня. Lex представляет систему Hop-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
2: Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Дети до 7 лет могут бесплатно ездить в общественном транспорте. Русский язык занял 4 место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков. Многие россияне при возвращении из отпуска начинают сильно экономить на всем. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Дети до 7 лет могут бесплатно ездить в общественном транспорте. На междугородних рейсах безбилетный проезд предусмотрен для детей до 5 лет. Об этом рассказала РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина. Юрист напомнила, что для бесплатного проезда родителям необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка. Без этого документа контролер может потребовать оплатить проезд как за безбилетника. Мурашкина также отметила, что в некоторых регионах России действуют дополнительные льготы для школьников и других категорий детей. Русский язык занял 4 место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом сообщил ректор вуза Никита Гусев. Так, исследование проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков. По 5 параметрам русский язык уступил английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, и китайскому языкам. Данное положение языка приводится экспертами на основании следующих параметров: по распространенности языка в мире, по количеству международных организаций, в которых язык является официальным или рабочим, потому как часто язык используется в публикациях в международных научных базах данных, по количеству периодических изданий на этом языке и потому, используется ли этот язык в цифровой среде. И в завершении выпуска. Многие россияне при возвращении из отпуска начинают сильно экономить на всем, сокращая траты и как бы наказывая себя за перерасход. Это приводит к отказу от привычных радостей, даже необходимых покупок. Подобные жесткие ограничения впоследствии грозят только еще большими импульсивными расходами, предупредила в беседе с RT эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса Юлия Тарасова. В долгосрочной перспективе попытка на всем сэкономить и запрещать покупки не работает, пояснила специалист. Гораздо эффективнее воспринимать отпуск как заранее запланированную часть годового бюджета, а восстановление финансов как постепенный процесс, посоветовала она. Вместо резких ограничений полезнее временно снизить количество необязательных покупок. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Радиоканал «Гольфстрим FM».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Венеция — это уникальный город, построенный на 118 островах, который пронизывает 150 каналов. Город возник как убежище от варваров, но стал великой морской державой. Он стоит на миллионах деревянных свай из сибирской лиственницы, которая под водой каменеет и почти не гниет. Интересный факт: владельцы кафе и магазинов, чьи навесы и зонтики отбрасывают тень на городскую территорию, обязаны отчислять налог за оккупацию земли. Причем платить нужно даже в пасмурные дни. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное — 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
1: О,

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Ты моя любовь.
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать к одному.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала...

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: нужен, нужен еще.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!